0: сернаарэатуаллигуалорсимангимат инунник пикутсулаулиумиаарпатиллувик Джеймс Бэми кунниатиаалуну лалаулиумиаарпасутик пиуннаутихаттангилласи сунахаттангилласи камагиаутсиарэарнералуаккитаа лорсиматуаллигиллали инуит 1912 ми Канада суналимааник аулчиутуухатаунэрмини пинерлулиммариаалуммик атулоортуиниуннэхо айттуутихатсиатуиннарутимини иннунамик атехартитавинэрмик Унгава Peninsula нунатсиамик Northwest Territories ми пиртсугу Quebec мут питариаулитсугу 1936 ми Канада тоққутаулертувиниуво иққатуивек жоамут портунерпаамут Quebec мут Тэмэйл титаутсуни питтулихарнерартумут Inuit Eskimo Taikanimut ажорсанартусиулерутик икалортаавиахарнингинник Quebec мут камагиаугалаагиахангинерэвиутсуни Канадауна исумагасуатсиарутимини насарсималаорнеруни Quebec ми охоутрисиаммариту савиниугалуақ имейлилугу иккуа Inuit Eskimo Taikanimut камагигуманиангикутсигит камагумагасуартусаунгимариккивуси нунанганик наёртангани инуувигитсугу тааваннаннуна утертсиатуинналангалертавут имейлилутсавини тэмэйлингааларни паллитага Канада пиягалинналуккуулаориарнингкалуартугут алиананнгитуммариалеркут унлернихатаугиахарсиманиттиник Канадами апигасуартуалуит нераарнимариарсилеккитаагиллувит ухауситтиниллу сапут исимагасуариалеккитаахаттасиматсута халлитаулуни асеорттаутталигасуарсугу суналимаани халлераариулиагулитуарматамаат уигуит ухаусингат жепитинунгаавунга кангерсуми
1: тана зибидинунгартусаакииннэрмис накуммиингаасситаана наггатиангуларми путусерсаоканнилаармиё Manasilatun people letters of Sony Alam in Mata, Utamigut, Kalunata Tuka in the Layalam, you could see any naming Agalalam, but in it, inutitut, Utisuan Yamajukun.